Raising an open number, Kunga Tangina Nantur Nedig Kazirla, Shuning and Abshetrava Vishena, Tatijin Swagger to the Wilkin Milchin and Gotoka Zatun Kumchi Kundani Ritzam Shavala, Chir Samaner Tindu Yunji, Tesho Tesla Kuna Yinjin, Itzim Gav Zatun Martana, Wilkin Milchiganilas Juan, Datangina, Junior Kazir, Zaman Tor General Tier Dekati Yimbi, Wilkin Milchiga, Lotter Ma, Bum Jetler Chalamter Dunyola. Тенер туу гарын цугэр ти динэнгэ затун комшилан дэ чэмбэ гэнэ тапкэ жамнэн гэнэ вэлкэн попэр зэмгэ би затун комшинга ёпэр цэнгма нямгэ ингэнэ жилэнзгэ кэнжэ.

0: Иран из он, да ки джин банга шиф, чи чеш чонгур, там чан чук джин.
1: Вамо озгинзе, джайи цинго манжо тамыл шонг.
2: Лама римбочи, сэрна мэпра джинба тон сонвэ, джэвэ норча сэрна чэтовым. Ngorko mepre chachum shonsonwi, doi chik jewi, zemo te langsam.
1: Jordan ver jayi wanzani, jemba lakbi tangyi chow. Chachum sonwi rangde la, chachum yeji sonwi chow. Deyi gomchi ngayi kwaabzinta, semchin tante chenyin rori ki.
2: Langso!
1: Dina khinta langso, kanan ngonbo, kangarun tonbo, sahji chenbo, nakhtilak takko, chakhtango, arjamsu chenbo, Вдаки гзгти няма арджамчуп да санги и каптып жива кенла джгбае
0: харгомчин дамба тижичи апо нагел амохон чонжгте азичи няма потонта сичи
3: джаул дэрон пагул давшир нгон кичун дартртэн мосина мый ням
0: ре ре ре вдимбари вдимбари
3: гомчин дамбал чонтум гэрхзул нацо мьертэвшё
1: дэртэрэвшё Вамо згинзи нигми тичи марнам тамачи нахшо дичи марнам тарсичи датам мапталах танца гни черна нганжоро сичин но па вше матав салам арты елла тамбрзу не жаум чогла марты инчи хали чапи вала марты инчи
2: хала мари бочи

0: re re
1: ma
0: Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу,

Өйгі чиндун сажа качигап, гарцо джамбадарки джицуги, кангчун сатур зиген джене, пенчунги сэнцэн чонцу цангма, си джи та нга джи чайгя кэвью. Недон гамин нишу лүйдаван сибар, гунси сэбэб ми чокдун ngapge хисан, колэшибю сэбэб тошуги нга джи джицузу не, джунгу нга джи зэмлин янцэр кэбар чэйгю. Недон гамин нишу цэбши лүйдаван сибар, Чомалангме нга джи эй джи цу джу нэ, чиндун та си цор ки си джик джин гюдун нгюр тубе. Замлин ян цир, чэн си гюдун туба ма си, кур ю гян си цор тубу ю. Мэнгэ пар Чунгу гуй ди пэнчун гун си, римзи гэм нэ мангу гор тунчур ниги гэчу гэнни да нэ. Уй гуй джили чи сип чу сип гэ та, недон чиб та. Джи цу сум джи чок дун цу бе на, нга джи цу чик джи чок дун ю ба та. Мишер нга джи джи цу сип чу си чу ю бе, гэ юн гэ ан тан бур лэб ю бэшим. Чон юн гэ сэн цин чон цур уй гуй ча чин та, си джи ча гэ ся дун туб цэ гэ чэ гэ сэн ба та. Сэн цин чон цу гэ чэ губ чу губ дун лэ нга джи ся дун туб нэ, зэм лин туа сэ бэб то шу та, кэп гэ чи шу гэ чэ чин чин дун ча гэ чун ю бэшим. Чин дун ча вэ, чэ чин кэ нью чу шун нам дин ва та, зи нью ти нью чи кор гэ лэ гун дэ дун вэ, чэн цин кэ гуй чи чу гор ту кюр ю. Лэйса Тосар Куй Ту Югаб, Чунгу Куй Ди Пюн Чун Лэйса Чэнси Дэнэ Ки Чукан Тангпуй На, Чуй Чум Сум Дун Чэ Та Чик Бю Ся Юбата, Чэнси Чэ Дун Маң Бу Ян Дэнэ Гю Дун Чиг Ю. Сямли Я Мун Ту Са Ту Миксэ Ю Ту Лэ Дэб Ча На Цо Лэг Бар Гян Бэ Гу Ти Сэ Нэг Ши. Ни Вэ Ло Сэ Рин, Пюн Чун Ки Ту Му Мэн Ин Бэ Гэн Кам Ки Лэг Ча Ши Цу Ти, Гэн Кам Мэн Ла Чо Бата, Чиан Ду Пи Гэ Дун Гю Тай Кун Ки, Гюндэн Чэн Ки Туа Дам Сунг Гюн Лам Сю Ту Гу Цэн Ту Дун Ва Та. Гэн Кам Сунг Гюн Та Мэн Цу Лэг Дун Ла Тун Чур Дин Сэб Чэ Гю Ру Гун Ти Дан Вэ, Са Ту Тун Вэ Тан Тун Бэ Чэ Рин Нам Ан Рэн Син Сунг Гюн Ки Лэм Пур Гю Ту Бю. Цобэ Са Ту Нэ Зэ Мэн Ки Ян Цэ Та И Си Е Чу Су Ту Чо Ши Ла, Ран Гэ Ки Гэн Кам Дин Чя Сунг Чэ Кэ Чэн Си Кэ Ши. Цобэ Са Ту Цу Си Ин Бэ Пюн Чун Ла, Чан Юм Сэ Бэб Ми Си Дун Ян Юэ Чин. Нуб Чан Ки Сэ Бэб Ту Ла, Ся Лу Сэ Бэб Ма Вэ, Ми Сэ Ки Са Ту Са Чэ Чик Чу Бю. Пюн Чун Су Ри У Мо Ла Мо Кю Ки Цу Ту Нэ Бэ Та, Цан Бу Та Цэ У Маң Син, Кя Рум Кэнг Са Нэ Ба, Цэ Гю Пэ Бэ Та, Са Ту Чу Кю. Са Ту Чэн Куй Пэ Ба, Са Ту Чэн Куй Су, Нэм Си Намаң Ю Бэ Ван Ки, Чэ Ри На Цо Ла Пю Сум Цо Бэ, Цо Ту Гур Ю Та, Рэн Чун Ки, Нэ Бу Чэ Ю Ку Дун Чэ Ю. Са Ип Та Нэм Си Ки Шу Кин Ти Бэ Ван Ки, Пю Ки Чэ Ри Ла, Кэп Цу Ка Сэ Вэ Кэ Чу Мэн Си Ю. Тэ Ам Пю Ки Шэр Гю Та, Хэ Мэ Ла Ги Лунг Ю Су, Ри Ву Цо, Джи Ча Ба Та, Лунг Шу Дин Цэ Ба, Нанг Цэ Ду Ба, Чэ Чу Бэ Ва Чэ Ю Бэ. Нагча та дэбча думжи со тигар гибе танжи цодю чига юбтине. Чон юн ки чари нага маншу ки сакон шигжи. Ялун цангбу уйгю ки пёг лугю ки ронсар лунгшур та. Дамжа сингца че пенцу нюне неба та. Чу чу цэ уйсин цамбаси юбе. Лода чунчун ки на та чугяр со чуча та дамча пабду ки иван гу гу ю. Янсин гячи вэ пёг ки чангтан ту тошан ки нюсин та. Затан, тангой со маң вэ, ча гуй ла со вэ са ту ми сэ нэм си су чу ба та, са ту кона нга вэ чэ ри та, дигар дигар ру жин ю. Сэбэб рим ки тор сунга тан ду нэ, пю ги чэ ри ги на хар кур ю ки гэндо тан ду нэ кэ бар чин бу юнг ю. Сэбэб ми ни ду нга ги мэн ки на рэ чу ту нэ зу та, син дэ мо, жу му со цэ гуй пэ бэ на цэ ки чэ ри ран гар пу тин чи жин ю ба та. Сэбэб ми ни дун ап гэ нэ си дун пар ки наг цэ та, дун чэн наг цоб, ни у сэн че пар гэ куй ту гэн кам ги ту му мэ ин бэ лэг чэ дэн бэ, наг маң шу ги чэ ри цо шин ю бэши. Сэбэб ми си дун ин ки сэбэб ту вэ куй ту са ту ко на нга вэ чэ ри пэб дю чэ дэ, то чан чэ ри ги кю цо дэн бэ шик чу бэ тэ то нэ, са ту ту му мэ ин бэ цэ цо ги нин си та гэн кам ги зи ду му гу ю бэши. Наман ки цоду партон ле пю ту чари ки нага пю сум цог ла, за чи сокча мабу не ю. Мингар, пюн чун су, ге кэп ки цу лин сум гюн чи бе чари гядан гэп чунг чу ю бе на, ге кэп ки рэмбэ тан бэ сум гюн чари сум чу су чи та, ге кэп ки рэмбэ ни бе сум гюн чари гядан ни шу зэн ю бэ жи.
那个忙为切里给吞口呢人穷起在为在其给农事业慢慢塞康中塞推健康苦肉军队啊连锁着他给我那么人心